Так же гелясь, я на как будто уйдет сердце. Трехись, я на круфтасе.